чаилась кына пикамай пикамага жикуринжа чумачу. Чесноклас папишнюкан чиейту диос, паксими тарику лавакуна, ечего лакуна, уего лакунака, соло пайту ми конфиана канчи. Ту, пичайку наманта, яйту диос кажу хсями неспами,